0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Това е Катра FM.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.